0: The Adventures of the Panama Racing Club DJs. Find them at panamaracing.club. Weekly fresh content.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

0: обалуется.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.

единственный практически репортаж. Третий сектор тоже на побережье. Вдохновили композитора Войтенко. Который называется «Матрица Крыжевна». В нашей передаче ее исполняют Стас Бехтярчев и Николай Калаш-Катин.